ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: она.
1: Нет, ничего себе. Я люблю тебя
2: во всех прохожих. В Могилеве 5 утра.
3: Прогноз погоды. 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым. Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.
1: Радио Могилев.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. На базе Климовического комбината хлебопродуктов открыли новый комплекс по откорму свиней мощностью 51 тысяча голов в год. Эта площадка замкнула цикл производства свинины в районе. Такие предприятия носят важное значение для Могилевской области и страны в целом. Глава администрации президента Дмитрий Крутой отметил, что растет спрос на свинину на внутреннем рынке. Объемы необходимо увеличивать. Климовический КХП крупнейший в регионе. Есть своя кормовая база. Несколько лет назад был реализован первый важнейший этап строительства репродуктора. Он рассчитан на 3600 свиней. Это примерно 120 тысяч поросят, которых нужно отправлять дальше на доращивание и откорм, обратил внимание Дмитрий Крутой. У Климовического комбината хлебопродуктов есть площадка для откорма, но на его площадях могли доращивать только половину.
4: Было принято решение практически сразу после запуска репродуктора начинать строить вот этот комплекс, чтобы был замкнутый цикл от зерна, от кормовой базы и до выращивания. Я вот даже председателю облисполкома сказал, что если Климовический район выйдет где-то на 10-12 тысяч ежегодный объем мяса свинины, то, наверное, надо подумать о строительстве мясокомбината, чтобы уже вообще закольцевать историю и действительно построить такой полноценный свиноводческий кластер, потому что благодаря этому объекту фактически мы уже в определенном смысле выполняем и областную программу. Там тоже амбициозные цифры у нас и по поголовью свинины, и по мясу свинины. Область должна вырасти на 33-45% по этим показателям в зависимости от живого веса или уже от товарного мяса, которое поступает на мясокомбинат. То есть свиноводство, как рыбоводство, три района в области у нас уже специализированы на рыбе ценных пород, Климовический район, свиноводческий кластер. И таким образом небольшие сельскохозяйственные районы мы пробуем специализировать и сделать вот такими точками роста, где будет серьезная экономика и серьезная рентабельность.
3: Новый откормочник даст району двукратный рост поголовья. Производство свинины увеличится в 4 раза, рассказал начальник комплекса по откорму свиней Сергей Сиднев.
5: КХП «Комбикорм» есть еще база для содержания свиней. Есть, ну вот не хватало свинарника именно для содержания свиней, поэтому сейчас уже все есть. Весь цикл будет закончен. И свиноматки маленькие поросята будут куда их ставить, то есть не нужно никуда что-то отдавать, все будет на месте здесь.
3: После выхода откормочника на проектную мощность уже в следующем году планируется получить до 11 тысяч тонн свинины в живом весе. Рабочими местами на объекте обеспечат не менее 60 человек, отметил руководитель проекта Олег Каштельян.
6: Объект абсолютно автономен. Это свои источники питания, значит, также свои источники водоснабжения. Сделаны две артезианские скважины с водонапорной башней и станции безжелезования. Подведена линия 10 киловатт, установлены для бесперебойного питания дизель-генераторы, смонтирована своя система навозудаления, система очистки, это касается и хозяйственно-бытовой канализации.
3: Комплекс по откорму свиней дает новый импульс развитию экономики района. Прибыль, приток кадров, рост экспорта и благосостояние. В свою очередь, Климовический комбинат хлебопродуктов перестанет зависеть от посредников на этапе доращивания поголовья и получит контроль над полным циклом производства.
1: Местное время.
3: Больше 70 тысяч гектаров рапса, 342 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. В этом сезоне предстоит убрать аграриям Могилевской области. В хозяйствах продолжается массовая уборка озимого рапса. К работе привлечены более чем 500 единиц техники, но молоты растут с каждым днем. В закромах уже почти 80% семян масличной культуры. С отдачей в полях Могилевщины трудится молодежь, а опытные аграрии за штурвалом комбайна проводят свой отпуск. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
7: Уборочная страда в самом разгаре. Так на рапсовых полях в хозяйстве «Новая Друдь» Белыничского района активно трудится молодежь. Помощником комбайнера решил стать Павел Копылов.
8: Приехал в деревню к бабушке, как бы решил, что дома сидеть. Пойду в поле, тут заработаю денег как раз. Урожай сегодня хороший, в этом году сегодня вообще прекрасно в поле. Здесь слушать главное старшего и помогать ему, он тебе все расскажет и поможет.
7: О том, что он помощник комбайнера, Павел говорит с гордостью. Опытные механизаторы признаются, во время уборки рапса справляются в одиночку. рынку, и это сложновато. Поэтому помощь молодежи – это весомый вклад в будущий урожай. Так считает и помощник комбайнера Захар Зайцев.
9: Учусь в Орелевском техническом колледже, пошел на тракториста, потому что нравится профессия. Этим летом решил пойти на комбайн помощником, потому что нужно набраться опыта. В следующем году выпускать будут нас, и еще будем сеять поля.
7: Лето в полях – это работа, во время которой куется будущее села. И пока есть такие ребята и наставники, урожай будет собран. И не маленький, по крайней мере, на такое рассчитывают в хозяйстве «Новая Друдь», подчеркнула главный агроном хозяйства Анжела Новожилова.
10: В этом году урожай зиморапса очень радует. У нас посеяно 951 гектар к уборке, 30 центнеров на данный момент у нас, 738 тонн мы уже убрали. Предстоит очень много работы. Если погодные условия нам не помешают, у нас еще впереди 3269 к уборке озимых зерновых, 1457 яровых, ну и кукурузы 400 гектар.
7: Масштабы и цифры впечатляют. Именно поэтому на время своего отпуска замдиректора сельхозпредприятия по механизации Александр Румянцев устраивается комбайнером.
11: Это наша уже вторая уборочная. Так, в отпуск, в сезон на комбайн, готовим его, ну и убираем. Всего 13 зерноуборочных комбайнов, 6 из них с рапсовыми приставками. На сегодняшний день 6 комбайнов еще в поле исправно убираем рапс.
7: Ежедневно в сельхозпредприятии «Новая Друдь» молотят больше 200 тонн рапса, это 70 гектаров. В этом сезоне аграриям области предстоит убрать более 70 тысяч гектаров рапса, 342 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Планка высока. Валовой сбор прогнозируют на уровне 1,5 миллиона тонн.
1: Мстиславль.
3: На предприятии «Мстиславль-Лен» запускают новую технологическую линию. Как пишет mstlife.by, уже прошли пусконаладочные испытания, линия успешно выдержала пробный запуск. «Мстиславль-Лен» – предприятие, которое из года в год выполняет производственные показатели. Этому способствует постоянное обновление машинно-тракторного парка. Здесь также стремятся к внедрению инноваций на всех этапах выращивания и переработки льна. Акционерное общество в этом году обновило линию по переработке льного волокна. Ее стоимость – 1 миллион 300 тысяч рублей. Как рассказал директор предприятия Сергей Сапежинский, старое оборудование отработало более 20 лет, поэтому назрела необходимость заменить его. Новую линию приобрели в России, в Иваново, так как в Беларуси такое оборудование не выпускают. Новое оборудование позволит не только улучшить качество производимой продукции, в планах увеличить объемы производства, что особенно важно в условиях растущего спроса на рынке, отмечают специалисты.
1: Местное время.
3: Регистрация домашних питомцев в этом году в топе процедур, за оформлением которых могилевчане обращаются в службу «Одного окна». Более 5500 заявлений подано только за первое полугодие. За оформлением каких процедур могилевчане традиционно обращаются чаще всего, вне зависимости от времени года, рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская.
12: Процедуры, которые востребованы всегда, это установка кондиционеров, и это причем не только в такие пиковые моменты, когда лето приходит. Есть такие моменты, когда идут скидки на проведение работы, на приобретение кондиционеров. Поэтому люди, планируя свой, может быть, бюджет и еще что-то, они идут круглогодично за осуществлением этой процедуры. Ну, конечно, в летний период эта процедура более популярна. Очень популярны процедуры по узакониванию самовольной реконструкции, либо перепланировки, как в многоквартирных жилых домах, так и в индивидуальных жилых домах. Ну и процедуры по торговле, внесение в торговый реестр, дополнение в торговый реестр.
1: Год белорусской женщины.
3: Летняя спартакиада депутатского корпуса Могилевщины прошла в Краснополье. Она собрала 24 команды депутатов всех уровней со всей области. Нынешние соревнования, как и текущий год, посвящались женщинам. Победителем состязаний в общекомандном зачете стала команда Чаушского районного совета депутатов. С подробностями спортивных баталий среди народных избранников наш корреспондент Анатолий Шпельков.
13: У народных избранников была насыщена соревновательная программа. Медали среди команд разыгрывались как в классических, так и в зрелищных дисциплинах. Самой эмоциональной игрой турнира был волейбол, а игрой на точность, меткость и хладнокровие – корнхолл. В этих соревнованиях лидировал представитель горецкой команды Денис Воскресенский. Причем на спартакиаде это был его дебют игры в корнхолл, который стал настоящей сенсацией.
14: Очень здорово, замечательно. Нас приняли. Если честно, это было в первый раз. Но я надеюсь, у нас все получится. Нашим соперникам тоже боевого духа. Всего хорошего.
13: В настольном теннисе и стрельбе депутаты демонстрировали продемонстрировали молниеносную реакцию. А в плавании вольным стилем на дистанции 50 метров – скорость и характер. Депутаты Могилевщины на своем примере доказывали, что спорт для них – это норма жизни. Своим впечатлением о проведении спартакиады на Краснопочине поделилась председатель Кричевского районного совета депутатов Ирина Прудникова.
15: Все компактно. Можно сказать, в одной локации все соревнуются по всем 5 направлениям, которые заявлены в положении областной ассоциации местных советов депутатов. Так что мы довольны. А победит сильнейший.
13: Спортивные баталии плавно уступили место яркой вечерней программе «Спартакиады в Краснополье» – творческому конкурсу. Его тема посвящалась белорусским женщинам. В окружении природы зрители дружно аплодировали зажигательным танцевальным номерам, стихам собственного сочинения и душевным песням. Второй конкурсный день начался с утренней рыбалки на Палушевском водохранилище. Постепенно ее сменили аппетитные ароматы ухи над лагерем.
16: Такой прекрасный день был вчера, а сегодня солнце дарит еще один день, который будет прекрасным, который дарит нам настроение. И, конечно, спасибо нашим хозяевам за ту организацию, которую они сегодня организовали.
13: Итоги общекомандного зачета соревнований подвели на торжественной церемонии закрытия спартакиады. Первое место присуждено команде Чаусского районного совета депутатов. Второе – шкловчанам, а замкнули тройку лидеров среди 24 команд депутаты Котимского района. Всем участникам и призерам вручили заслуженные дипломы, медали и ценные подарки.
1: Дрибин.
3: Правоохранители Дрибинщины оказали помощь Коровчинской средней школе, пишет местный портал Дрибинбай. Накануне учреждение образования посетили прокурор района, советник юстиции Александр Сидоркин, начальник районного отдела Следственного комитета майор юстиции Иван Илющенко и начальник отдела внутренних дел райисполкома подполковник милиции Андрей Ткачев. Силовое ведомство региона подарили школе 3 единицы современного сантехнического оборудования. Ведь поддержание надлежащих бытовых и санитарно-гигиенических условий для детей является одним из ключевых требований при приеме школ к началу занятий. Директор Коровчинской средней школы Инна Пачко поблагодарила за нужное оборудование, подчеркнув, что такое внимание со стороны ведомств – это весомый вклад в комфорт и уют учебного заведения.
1: Местное время.
3: Медицинская справка к 1 сентября нужна только при первичном оформлении ребенка в ясли, детский сад, школу или гимназию. Для тех детей, которые продолжают посещать учреждение образования, дополнительное оформление справки о состоянии здоровья не требуется, если справка действительна. В Беларуси диспансеризация у детей проводится один раз в год, в месяц рождения. На основе осмотров педиатр делает выводы о состоянии здоровья и выдает справку, рассказала исполняющая обязанности главного врача Могилевской детской поликлиники номер 1 Ольга Ковалева.
17: Ежегодно наши дети проходят диспансеризацию преимущественно в месяц рождения. По итогам диспансеризации выдается либо выписка, либо медицинская справка о состоянии здоровья. И срок действия у этой справки или выписки 1 год. Соответственно, к 1 сентября нам обновлять ничего не надо. Единственная категория детей, которым необходимо предоставить документы к началу учебного года, это дети, которые оформляются в детский сад, в 1 класс и в 10 класс общеобразовательной школы.
1: Кричев.
3: Патриотический флешмоб прошел на озере Молодежном в Кричеве, пишет «Кричевская жизнь». Организовали мероприятие посетители отделения реабилитации, абилитации и поддержки активного долголетия в условиях дневного пребывания Кричевского районного центра социального обслуживания населения. Цель флешмоба – воспитание чувства патриотизма, укрепление любви к малой и большой родине, а главное – наглядный пример того, что каждый гражданин, независимо от физических возможностей, является неотъемлемой частью белорусского общества. На мероприятии звучали знакомые каждому песни о Беларуси, участники общались, делились планами на будущее, вспоминали приятные моменты и наслаждались природой.
1: Глуск.
3: Молодежь Глузка помогла жилкомхозу, пишет газета «Родима». Двор и детская площадка дома номер 100 по улице Кирова в районном центре стали чище и опрятнее благодаря труду и стараниям волонтеров БРСМ. Несколько ребят из гимназии и первой школы вместе с первым секретарем райкома БРСМ Анной Мартыновой сгребали скошенную траву на газонах, убирали территорию детской площадки. По словам Анны Мартыновой, в рамках молодежного волонтерского марафона БРСМ «Добро Бел» разработано сквозное летнее задание «Волонтер ЖКХ». В числе его задач взаимодействие волонтерского движение «Доброе сердце» с организациями ЖКХ и привлечение юных волонтеров к выполнению работ на придомовых территориях. Благодаря совместной работе во дворе и на детской площадке стало чище.
1: Осиповичи.
3: Суперпирог весом более 40 килограммов собираются испечь работники Осиповичского хлебозавода ко дню города, проведение которого планируется 1 августа, пишет газета «Осиповецкий край». Необычное изделие будет состоять из нескольких частей с разным вкусом – маком, изюмом и другой начинкой, чтобы удовлетворить вкус любого потребителя. Попробовать угощение можно будет во время праздничных мероприятий в городском парке Осиповичей.
1: Чаусы.
3: В Чаусах прошел крестный ход в честь белорусских женщин, канонизированных православной церковью, сообщает газета «Искра». Духовенство и верующие вспоминали в коллективной молитве Ефросинью Полоцкую, Софию Слуцкую, Юлианию Ольшанскую, Манефу Гомельскую и Валентину Минскую. В крестном ходе принимали участие верующие разных возрастов. Самому маленькому участнику год и 4 месяца. Самой старшей участнице более 90 лет. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, пишет Белта. Отмечалось, что во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере.
2: Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что вашему округе немало сделано в этом направлении. Все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. Мы создали это БНБК, два этапа прошли, сейчас третий более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое. Мы хотим, чтобы это была глубокая переработка, не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы, но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе.
1: Беларусь построит в Калужской области молочно-товарную ферму почти на 1500 голов. Об этом накануне сообщил губернатор Калужской области России Владислав Шапша, пишет Белта. Белорусские строители помогают в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области». Возводят жилые дома, дома культуры и ФАПы. Молочно-товарный комплекс станет своеобразной витриной белорусской фермы. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы Беларуси, пишет Белта. В Академии МВД и Могилевском институте МВД студентов зачислят 29 июля. План приема выполнен в полном объеме. Прием абитуриентов на заочную форму в сельскохозяйственные вузы пройдет с 15 ноября по 5 декабря. Продолжается прием на платное обучение по 1 августа, а в сельхозвузы по 2 августа. И в завершение рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси, активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. А традиционное перерубание турнирного каната станет моментом, открывающим врата в мир состязаний. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Добрейшего утра всем без исключения. Это радио Могилев, 7.03 в стране, 28 июля. На календаре стартует последний вторник второго летнего месяца. В студии радио Могилев Олеся Маскина. И знаете, сегодня просыпаемся и работаем вместе. Да, немного дождливо, да, пасмурно. Но вы знаете, от этого, наверное, трава будет зеленее, глаз радуется, машины чистые. Все прекрасно. Ищем только плюс, как всегда. Ну что ж, без музыки никуда. Каир совсем скоро порадует нас.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

начнет. 7:24 показывает студийный. И знаете, по-моему, дождь пока не собирается заканчиваться. Хотя июльский дождь, знаете, мне кажется, тем самым решил нам напомнить, что утро создано специально для того, чтобы мы поняли, лето — это не только про пляжи, шашлыки. Вот так-то. Ну, а если вы водитель, пожалуйста, будьте аккуратны. Дороги скользкие. Если вы пешеход, возьмите зонт побольше. Но помните, даже самый крутой зонт не спасет от машины, которая проедет мимо лужи. Вот здесь опять хочется обратиться, господа водители. Пожалуйста, будьте аккуратны, когда проезжаете огромные лужи. Поберегите пешеходов. Но, если честно, в этом дожде тоже есть своя энергия. Мне кажется, она заряжает нас свежестью покруче любого кофе. Но и тем не менее, пожелаю всем доброго утра, несмотря на то, что оно мокрое. Но я надеюсь, настроение у вас все же летнее, теплое, прекрасное.

0: 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.
1: Наши хиты.

Мария Зайцева и Никита продолжили наше утро прекрасной просто композицией «Все слова о любви». А знаете, все, что касается любви, это же чудесно. Кстати, есть супружеская пара, которая сочеталась с браком более 100 раз. Необычный рекорд, правда? Но и тем не менее он есть. Так пара женилась более 100 раз, причем влюбленные вовсе не разводились, а просто заново устраивали свадебные церемонии. Ну, видимо, им просто нравятся подобные мероприятия. И ничего удивительного, мне кажется, тоже в этом нет. Ощущение счастья, нахождение в центре внимания, встреча с друзьями и близкими. Вот эта праздничная атмосфера. В общем, почему бы и нет? Как проходят свадьбы? Пара женится несколько раз в год, стараясь устраивать каждую церемонию в новом месте. После завершения каждого такого мероприятия у пары начинается новый медовый месяц. Ну, круто. Кстати, также они не расторгают брак перед новым бракосочетанием. Они просто готовятся к новой церемонии. И все, которая носит скорее неофициальный характер. Вы знаете, некоторые говорят, что свадьба – это самый важный день в жизни. А эти ребята решили, что самых важных дней должно быть больше 100. И что-то тоже в этом есть. Почему бы не повторять свой лучший день снова и снова, если вам это нравится? Ну, а мне нравится, что наше утро далее продолжит LP.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 7.48 на студийных, а сейчас время новинки на радио Могилев. Знаете, в нашем плейлисте настоящий драгоценный камень. Группа Arctic и Asti выпустила новый сингл, и называется он «Бриллиант». Исполняет его, конечно же, солистка коллектива «Сивиль», та самая, что ворвалась в музыкальную тусовку еще в 2022-м с хитом «Гармония», вот и с тех пор только укрепляет свои позиции. А про песню, про новый сингл «Сивиль» сказала важную вещь. Хорошая музыка не боится никаких тем, она передает любые переживания от легкой грусти до всепобеждающей уверенности. Лирическая героиня «Бриллианта» — это женщина, которая знает себе цену, она не просит, она заявляет. Если вы рядом с ней, будьте готовы принимать ее целиком без компромиссов, потому что она бриллиант, и обращаться с таким сокровищем нужно бережно. Ну что ж, прибавляйте громкость, сейчас прозвучит именно этот трек «Arctic и Asti», а также «Сивиль», «Бриллиант». Слушаем.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, пишет Белта. Отдельный акцент глава государства сделал на развитии прямых связей между предприятиями и регионами Беларуси и России, что позволяет существенно повысить их эффективность.
2: Вы видите, у нас нормальные, не то что нормальные, у нас отличные отношения, дружеские контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем. С Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Токаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. Хорошее мероприятие проводят, и надо нам на нашем уровне не решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало, потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный регион.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову с днем рождения, пишет Белта. Глава государства выразил уверенность, что творчество народной артистки еще долгие годы будет служить делу сохранения культурных связей между Беларусью и Россией. Александр Лукашенко пожелал Наталье Белохвостиковой здоровья, бодрости и оптимизма. Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России вырос до 38,5 миллиардов долларов. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев по итогам встречи с президентом Беларуси, пишет Белта. Он отметил хорошую динамику товарооборота между Беларусью и округом. В Центральной России сосредоточен основной экономический потенциал. И потом, это самая близкая Беларуси часть Российской Федерации. Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдет сегодня в Могилеве. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 15.

Доброго желаю всем, кто с нами на волнах радио Могилев. 8.03, самое точное белорусское. У микрофона по-прежнему Олеся Маскина. Продолжаем слушать, как звучит лето, а вместе с тем и заряжаться самыми лучшими эмоциями. Очень скоро насладимся счастьем.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

Не нужно спешить жить, и важно помнить о том, что у счастья секретов нет. Вот здесь полностью согласна с Дашей, особенно сегодня, когда жизнь вокруг бурлит событиями. Но точно знаю, что есть места и люди, рядом с которыми чувствуешь себя настолько счастливой, что прям... Ну, а еще многое зависит от нас самих и от того, насколько правильно мы извлекаем уроки из всего окружающего. И знаете, действительно, у счастья нет секретов, нет какой-то универсальной инструкции, нет правильной погоды, нет идеального момента. Счастье, оно здесь, в этом дожде за окном, в этой чашке кофе, в песне, которая звучит, да, по радио. Она, не знаю, вот эти моменты, счастливые моменты, они же не ждут, когда мы купим билет на море или получим какое-то повышение в работе, да? Оно просто есть в том, как мы смотрим на мир и как мир смотрит на нас. Так что помним, да? Счастье в мелочах, а не тогда, когда что-то случилось, и вот тогда только мы радуемся. Радуемся всему и не ищем то самое счастье, потому что оно рядом.

0: 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.
1: Наши хиты.

Напомню, на календаре 28 июля. Всего ничего, остается до августа. И, кстати, кто еще не знает, как провести первое августа, подскажу. Отличный вариант. Рыцарский фест пройдет в Мстиславле. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси. Также будут активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои, куда же без них. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. Ну а традиционное перерубание турнирного каната станет моментом, открывающим врата в мир состязаний. Ох, как это будет интересно. В общем, ребят, планируйте свой день 1 августа правильно. От первого шага торжественного шествия до последнего удара мяча на турнире. Мне кажется, каждый найдет занятие по душе, ну а яркие эмоции останутся с вами надолго. Приезжайте в Мстиславль, уверена, ваш день превратится в настоящую сказку. Причем не только для вас, а для всей семьи.

0: 8.47 на студийных. Время новинки на радио Могилев. А сейчас это новый хит, от которого невозможно устоять. Люся Чеботина, известная нам по энергичным трекам, в этот раз поет о чувствах, которые накрывают с головой. «Я заслужила быть счастливой и любимой». Вот именно с этих слов начинается новая история. В своем новом сингле «Зеленые глаза» она рассказывает о той самой встрече, после которой уже невозможно остаться прежней. Кстати, автором этой проникновенной композиции выступила сама певица, что неудивительно. Ну что ж, погружаемся в атмосферу страсти и нежности. Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
1: Новинка на радио Могилев.

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, пишет Белта. Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо, но мы планировали в свое время миллиардный товарооборот. Не дотягиваем. Надо искать направление, подчеркнул белорусский лидер.
1: С нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы проектировать и строить. В общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси.
0: Европейцы, несмотря на политику милитаризации властей в своих странах, не верят в силу национальных армий, пишет Newsbuy. Так, по данным местных соцопросов, большинство жителей Германии, Польши и Великобритании считают, что в случае реального военного конфликта их военные не смогут защитить страну. В Германии эта цифра равна 70%, в Польше и Великобритании 57% и 53% соответственно. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы Беларуси, пишет Белта. В Академии МВД и Могилевском институте МВД студентов зачислят завтра. План приема выполнен в полном объеме. Прием абитуриентов на заочную форму в сельскохозяйственные вузы пройдет с 15 ноября по 5 декабря. Продолжается прием на платное обучение по 1 августа, а в сельхозвузы по 2 августа. И в завершение, более 190 тысяч рублей материальной помощи получили члены профсоюза Могилевской области в первом полугодии. Об этом рассказали в областном объединении профсоюзов. Финансовую поддержку получили более 1700 человек. Среди оснований для оказания помощи – выплаты к началу учебного года, поддержка при рождении ребенка, юбилей, вступление в брак. Профсоюз также оказывает поддержку при тяжелых заболеваниях, потере кормильца и в иных сложных жизненных обстоятельствах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Ох, дорогие мои, очередное доброе утро вам, и скажу, что прекрасный день нас ждет. Кстати, каждый день может быть идеальным. Вы знаете, в чем тут главный секрет? Идеальный день, он не про безоблачное небо или отсутствие каких-то проблем. Он про выбор. Прямо сейчас у каждого из нас есть крошечная, но великая суперсила выбрать, каким же будет этот вторник. И не стоит ждать, когда закончатся дожди или когда стрелки часов доползут до правильного времени. Вот не стоит. Идеальный день — это не список выполненных задач, а еще раз скажу, это только наш выбор. Ну что ж, в ближайший час на радио Могилев в вашей компании все та же я, Олеся Маскина, а вместе со мной очень скоро услышим.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: начнет.
1: Ох, ребятки, плюс 15 за окном и пока дождь, но это не повод, чтобы грустить. Все, кто только собирается выйти из дома, не забудьте зонтики. Ну и плюс хорошее настроение тоже хорошо бы взять с собой. Ну а если со вторым справиться не удается, мы обязательно поможем. Оставайтесь на волнах радио Могилев. Кстати, прямо сейчас прогноз погоды, уверена, что он вас порадует. Ну а потом Day of Days, далее по курсу.
2: 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.
3: Наши хиты.

0: Хит.
1: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

Напомню, 28 июля на календаре, и что же день грядущий нам готовит? Повышенная рабочая активность. В этот день очень полезно работать, работать и еще раз работать. Можете выносить какую-то идею или предложение на публику, делиться планами. Вот такая активность приведет к переходу на качественно новый уровень. Возможно, повышение по службе, получение прибавки к зарплате, а может быть награда, а может быть заслуженное признание. А также, что не менее важно, вы сегодня можете найти новые выгодные связи и знакомства. А еще превосходный день для карьеристов и бизнесменов. Любые соглашения, заключенные в этот день, любые сделки будут на редкость удачными. Это один из лучших дней для решения финансовых вопросов. Вот так-то, да? Это вам не понедельник. Вчера была раскачка, ну а сегодня давайте потрудимся вместе. Подробнее для каждого знака зодиака совсем скоро узнаете гороскоп от Иры Александровой, буквально через песню. Ну а пока Ираклий с треком.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Вы адчуеце перамену настрою, нібы паветра стала свежым і чыстым.
2: Цялец.
1: Гэты дзень для руціны, усё, што надае жыццю густы водар, зараз працуе асабліва добра. Папесціце сябе чымсьці прыгожым і смачным.
2: Блізняты.
1: Некаторыя рэчы цяпер проста трэба адпусціць, каб убачыць, як яны працуюць без вашага ўдзелу. Дзень можа прынесці цікавае назіранне.
2: Рак.
1: Добрый день, каб отпустить старое и дозволить себе радость без нагоды.
2: Лео.
1: После напруженного периода вы начинаете дыхать вольней. День несе отчувание обновления.
2: Дева.
1: Вы сможете убачить светлые боки там, где ранее зауважали только стомленность.
2: Шали.
1: Не бойтесь делиться своими идеями и думками. Гнуткость и розум допомогут найти выход из любых ситуаций.
2: Скорпион.
1: Вам будет корыстно выйти со звыклого круга клопотов. Вы занадто долго не дозволяли себе отпочинок.
2: Стрелец.
1: Может прийти отчувание, что многое нарешті починається вибудовуватися, але не спешайтеся радоваться услых, дайте процессу замацаваться.
2: Козярог.
1: Порядок и системность теперь ваши союзники. Будуйте свои планы, отделяйте важное от другородного.
2: Водолей.
1: Отбывается нечто, что вы не можете до конца сенсовать, тому лепш будет не вмешиваться.
2: Рыбы.
1: У вас есть шанец довести до розуму некие своих проектов, отримавших годное узнагородження за свою працу. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп. На радио Могилёв новинка. Слушай прямо сейчас.

0: А студия и Сей-Ля-Ви, французская поговорка в дословном переводе, означающая «такова жизнь». Да, многие эту фразу произносят в ситуации, когда ничего нельзя поделать, и остается лишь смириться с судьбой и принять жизнь такой, какая она есть. Знаете, как французы понимают это выражение «Сей-Ля-Ви», а как призывающие не противиться судьбе с ее трудностями и бедами, в которых, как известно, каждому французу виноваты исключительно женщины. Ну, а мне больше нравится «Сей-Ля-Ви», Машери. Расслабься и получай удовольствие. Вот это да. Ну, а у меня, пожалуй, на сегодня все. До сего момента вашей спутницей была я, Олеся Маскина. Но это не говорит о том, что я навсегда прощаюсь с вами в этот день. Нет, вернусь в 19.05 и расскажу звездные новости. Ну, а пока счастливо.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Жабшой отметил неплохое развитие отношений между российским регионом и нашей страной, пишет Белта. Беларусь готова создавать кооперационные связи, строить в Калужской области социальные объекты под ключ, поставлять любую технику и сотрудничать в сельском хозяйстве.
2: Мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам. Рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно. Приобретайте, мы будем этому способствовать.
1: События в мире. Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме состоится сегодня в 16:30, пишет Белта. Планируется, что встреча в овальном кабинете Белого дома пройдет в закрытом для журналистов формате. Ранее представители Вашингтонской администрации анонсировали предварительную повестку. Как ожидается, стороны обсудят вопросы, которые касаются урегулирования конфликта в Украине. К региональным новостям. Прямая телефонная линия по вопросам занятости населения и реализации декрета президента о содействии занятости населения пройдет в Могилеве в четверг с 9 до 12 часов по телефону 41-88-16. На вопросы ответит первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Егор Зюзин. И в завершение о спорте. Хоккейный клуб «Могилев» уступил «Гомелю» в игре на выезде. Встреча завершилась со счетом 2-4. Как отметил тренер «Могилева» Дмитрий Рыльков, как бы банально ни звучало, но мы совершили больше ошибок, чем «Гомель», и соперниками воспользовался. Накануне хоккеисты «Могилева» дважды обыграли новополоцкий «Химик». Обе игры завершились в пользу «Могилевчан» со счетом 2-1. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +22. Сейчас в Могилеве +15.

0: 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.
1: Наши хиты.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет верительные грамоты от послов 9 государств. Об этом сообщает телеграм-канал Пул Первого. География широкая, возможности для сотрудничества неограниченные. Церемония во Дворце независимости – это красивый старт нового этапа в сотрудничестве. Детали церемонии и подробности дипломатического разговора в следующем выпуске. Событиям в мире. Европейские газовые хранилища пусты наполовину, пишет Newsbuy. Заполненность 55% – самый низкий показатель за последние 5 лет. Виной тому ситуация на Ближнем Востоке и отказ от российского газа. Теперь странам Евросоюза приходится конкурировать с Азией за поставки сжиженного природного газа. Тем временем текущие цены на газ в Европе уже бьют рекорды. Ситуация усугубляется дефицитом и резким ростом цен на дизельное топливо. На происшествиях не спешился, попал под колеса. ДТП в Бобруйске с участием подростка. Как сообщили УВД Могилевского облсполкома, накануне на пересечении переулка Черепичного и улицы Комарова водитель автомобиля, двигаясь прямо по главной дороге, совершил наезд на 15-летнего парня, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Несовершеннолетнего осмотрели медики и отпустили домой. И в завершение. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела, пишет Белта. В городах субсидия составит 5834 рубля. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма составит 7955 рублей. Максимальный размер в 10 607 рублей выделяется при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, пишет Белта. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Кореи, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, пишет Белта. Президент отметил, что многие из послов представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Беларусь стала лидером среди экспортеров рапсового масла в Израиле, сообщил глава белорусской дипмиссии в этой стране, пишет Ньюсбай. Фактически большинство израильского общепита работает на белорусском продукте. Удалось обойти Эстонию и Германию, заявил дипломат. Стороны рассчитывают выйти только по товарам на 180 миллионов долларов. Для Израиля это новая цифра, отметил посол, поскольку предыдущие рекорды были чуть больше 100 миллионов долларов. И в завершение. Рыцарский фест пройдет в Мстиславле в субботу, 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси, активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству, рассказали организаторы. На Замковой горе развернутся шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников. Пройдут рыцарские турниры, штурм и захват замка, театрализованное представление. Вечером гостей ждут яркие концерты, захватывающие выступления фаерщиков и неоновое шоу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 17.
2: Знаете ли вы, что сегодня день загадывания желаний? Существует очень много ритуалов для того, чтобы эти желания загадывать. Можно дождаться падающей звезды, благо нам скоро обещают обильные звездопады. Можно отпустить воздушный шарик и посмотреть, как быстро он улетит. Чем быстрее, тем, соответственно, быстрее исполняется желание. Можно бросить монетку в фонтан, можно задуть свечи на именинном торте. Правда, сначала нужно дождаться праздника и задуть сразу все свечи. А сегодня, мне кажется, можно самим придумывать новые ритуалы и загадывать по ним желания. И я уверена, что они точно сбудутся. Я желаю, чтобы сегодняшний день принес вам только хорошее. Тина Павлова с этой минуты у микрофона готова в ближайшие несколько часов делиться хорошим настроением и музыкой.

0: Знаете, я вот очень надеюсь, что сегодняшняя выходка июля с этим вот похолоданием вовсе не означает, что нам как будто намекают, что осень-то не за горами, и пора бы уже к ней готовиться. И тем не менее, обращаюсь к мудрости предков, то есть к народному календарю. На приближение осени, говорят пожелтевшие листья на липе, которые сулят раннюю, но теплую осень. А вот что касается ближайшей погоды, то южный ветер предвещает ясные дни, тогда как вечерний туман, напротив, указывает на дождливую погоду. Поэтому все внимательны сегодня вечером. Будем смотреть, туман или не туман. Ну а более точный прогноз послушаем прямо сейчас. Прогноз
1: погоды. 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.

0: 13:48. Это значит, что время обеда не за горами, равно как и наша постоянная программа «Привет в обед». Так что, если вам очень нужно, помимо вкусного бутерброда, еще и привет передать или поздравления, обязательно присоединяйтесь.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, пишет Белта. Глава государства обозначил в качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. Также президент заявил, Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США. Предприятия концерна «Белэлектпром» к новому учебному году обновили ассортимент на 60%, пишет Ньюсбай. К новому учебному году предприятия концерна изготовили около 300 тысяч изделий. На полках белорусских магазинов появится около 1 000 000 единиц школьной одежды. Сетка размеров, шкала роста и палитра оттенков сделаны так, чтобы каждый ребенок нашел для себя то, что идеально сидит и нравится внешне. В прокуратуре Могилевской области напомнили об ответственности за неявку в военкомат по повестке. В сентябре-ноябре будет проходить призыв на срочную военную службу и службу в резерве граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку. К призывникам обращается старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Сергей Коконов.
2: Напоминаем гражданам о необходимости получать повестки, являться в военный комиссариат и проходить мероприятия призыва. И разъясняем, что за нарушение данных требований может наступить как административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, так и уголовная, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
1: Городской этап молодежного конкурса «Автоледи» пройдет в Могилеве завтра. Об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен к Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Лучшая участница городского этапа получит право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
3: Новости! Привет,
4: слушай и поздравляй!
5: Как вы понимаете, прямо сейчас начинается программа «Привет в обед», поэтому если вы ударно поработали, я, естественно, предлагаю вам немножечко отвлечься, пообедать, а заодно желать приятного аппетита коллегам, поздравлять именинников и признаваться в своих чувствах любимым. Главное, чтобы вы провели этот час в нашей компании. Пишите на короткий номер 9940, это для смс, а также в наш студийный вайбер 5686-176, код 44.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
5: Наши хиты.

лично я готова поздравлять, ну а вы, надеюсь, готовы слушать. Начнем мы, пожалуй, с привета, традиционного привета от Инны для своего любимого мужа Валерия, которая очень хочет, чтобы вы, Валерий, прямо сейчас улыбнулись, когда этот привет услышите, и еще напоминает, как сильно она вас любит. Ей очень важно, чтобы вы были спокойны, счастливы и уверенно шли вперед, целует нежно-нежно и обнимает душой. Дальше передаю привет обожаемым коллегам, которые прямо сейчас собираются перекусить. Передайте, пожалуйста, Оксане большое спасибо за вкусный пирог, а Степановне спасибо за кабачки, пишет Юлия. Ох, да, сезон, кому тут кабачков, уже открыт, друзья, если вам тоже нужно обязательно сказать спасибо, ну или предложить кому-то пару свободных кабачков, вы знаете, куда нужно писать. Дальше передаю привет любимым маме и папе, которые проводят отпуск на даче, пусть больше отдыхают, правильный совет от Киры. Я тоже вот за то, чтобы в отпуске отдыхать, потому что он для этого и придуман, друзья, нам все-таки за год, пока мы трудимся, важно научиться отдыхать в том числе. Это, знаете, тоже задача не из легких. Правильно отдых свой организовать, чтобы потом, после отпуска, не понадобился еще один. И еще один привет для сестры Марины, которая прямо сейчас варит малиновое варенье и слушает вас, пишет нам Татьяна. Ох, Марина, вам сладкий малиновый привет передаю с огромным удовольствием. Ну и всем тем, кто вместе с нами прямо сейчас проводит свой обеденный перерыв, рекомендую присоединяйтесь и делитесь своими хорошими новостями.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: что, продолжаем зачитывать ваши сообщения. У нас есть привет любимому мужу Олегу, который машину ремонтирует. Пусть у него все побыстрее получится, пишет Алина. А еще желает всем хорошего настроения. Ну, вообще, в таком деле, конечно, лучше не торопиться. Лучше все несколько раз перепроверить, чтобы точно все починить. Поэтому, Олег, вам терпение. Действительно, пусть все получится. Дальше у нас есть привет для девчонок Светланы и Оли. Жду вас на чай-кофе, пишет Елена. Да, между прочим, обеденный перерыв все еще продолжается. Поэтому, если и вы тоже где-то в одиночестве, без коллег, собираетесь пообедать, лучшего способа для того, чтобы пригласить их к себе, просто, с моей точки зрения, не существует. Поэтому напишите, мы с удовольствием ваш приветик передадим, а там уже глядишь, стук в дверь, и оп, коллеги пожаловали. А знаете, чем это хорошо? Тем, что, ну, как правило, у кого-то же всегда с собой есть что-то вкусненькое. Бутербродик там, а у кого-то кабачки, возможно. Не знаю, фрукты, кто-то любит печь. Так что собраться в большой компании, вот так в офисе, в обеденный перерыв, это здорово. Меняться новостями хорошими, какими-то комплиментами для того, чтобы вторая часть рабочего дня прошла, так сказать, не только при поддержке вкусной еды, но еще и хорошего настроения.
1: Привет в обед! Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну что, друзья, на часах 13:49, а это значит, что время приветов завершается, и мне остается только пожелать вам хорошего продолжения этого дня. Я беру небольшой перерыв, мы с вами услышимся здесь же после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Билд. Верительные грамоты главы государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
2: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша

0: История – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника, передает Белта. Речь шла о ситуации в Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана. Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область, видя, что и погода такая и прочее, и сам ты в пекло это попал, сказал глава государства. Около 60 тысяч молодых специалистов приступят к работе в этом году в Беларуси. Об этом сообщил первый заместитель министра Александр Баханович, передает Белта. Речь идет о выпускниках уровня как высшего, так и среднего специального и профессионально-технического образования. С 1 августа они приступают к работе. Александр Баханович отметил, что созданы все необходимые условия для молодых специалистов. Это целый перечень бонусов, определенных как государством, так и отраслевыми ведомствами, предприятиями и организациями. Например, компенсация затрат за снятие жилья, предоставление арендного или любого другого жилья. Также выплачиваются подъемные. Кроме того, целый комплекс поддержки определяют непосредственно сами предприятия. И в завершение подведены итоги первого этапа республиканского конкурса на лучшую экологическую публикацию, сообщает телеграм-канал «Могилев Природа». Среди школьников победил Глеб Ягоды из Осиповичи в категории «Любители». Первое место у Ольги Безникова из Быхова, второе у Инны Сазановича из Мстиславского района, третье у Руслана Ярковича из Круглого. Среди профессионалов лучшей признана Наталья Дерюжина из Могилева. Второе место заняла Наталья Козебродская из Шкловского района. Все победители получат денежные премии и примут участие во втором этапе конкурса. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусско-американские контакты носят устойчивый характер. Об этом журналистам заявил постоянный представитель Беларуси. Он Валентин Рыбаков, передает Билта. Дипломат отметил, что в ходе его доклада главе государства речь в основном шла о белорусско-американской повестке. Фактически раз в неделю, 10 дней, у меня проходят встречи со спецпосланником США Джоном Коулом, основным переговорщиком с американской стороны и другими представителями, сказал Валентин Рыбаков. Несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложение США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующее поручение. Через несколько дней постпред Беларуси в ООН планирует встретиться с Джоном Коулом. Послание президента будет ему передано. Будем ждать результатов. Он также не исключил новый визит спецпосланника США в Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Белта. Их вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и заслуженно растет. Александр Лукашенко уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом для успешной миссии дипломатов в Беларуси.
1: Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинский языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной «Славянский базар».
0: Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность составляет 39,1 центнера с гектара. В Могилевской области намолотили 192 тысячи тонн. В Минобразовании подвели итоги зачисления бюджетников. Об этом сообщил первый заместитель министра Александр Баханович, передает Белта. На бюджетные места зачислено практически 32 тысячи абитуриентов. Все плановые цифры выполнены в полном объеме. Было подано 54 300 документов. Из них 5 300 зачислены без вступительных испытаний вне конкурса. На некоторых специальностях конкурс составлял почти 13 человек на место. Например, в БГУ на специальности графический дизайн и мультимедиа дизайн отмечен конкурс 13 человек на место. Целый ряд специальностей конкурс составил 7-8 человек на место. И в завершение городской этап молодежного конкурса «Автоледи-2026» пройдет в Могилеве завтра. Об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДОСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Программа обещает быть насыщенной. Сначала участницы представят творческие номера визитной карточки, где расскажут о себе и презентуют свои автомобили. Затем девушкам предстоит показать высший пилотаж на автодроме. После пройдут тестирование на знание правил дорожного движения. А лучшая участница городского этапа получит право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Если утро принято начинать с чего-нибудь бодрящего, то день надо продолжать чем-нибудь приятным. Ну, например, улыбкой. Вы, кстати, в курсе, что при улыбке задействуются мышцы лица, что, в свою очередь, помогает держать кожу в тонусе и в результате, что замедляет старение. Поэтому прошу вас улыбать души как можно чаще. Несокрушимости духа желаю тем, кто на работе, ну и, естественно, приятностей побольше тем, кто сейчас отдыхает. Скоро уже все будем дома. Ужин, отдых, родные и близкие. Ну, а пока на часах 15:04 работаем и слушаем хорошую музыку.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Пятницу без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

0: Знаете, у нас сейчас такое время, что вот многие же работают буквально на износ. Но если вовремя не отдыхать, может случиться демотивация, выгорание и вот это вот все. Так не надо. Ведь отпуск для этого и существует, чтобы отдыхать. Это прекрасно. Но вот что делать, если отпуск закончился, а желание вернуться в рабочий ритм так и не появилось? А я вам расскажу. Настроиться на работу после отпуска поможет плавный переход. Ну, во-первых, рекомендуют возвращаться домой из отпуска за 2-3 дня до выхода на службу, а не вот прям сегодня вечером прилетели, а завтра уже с утра подскочили. Дальше ложиться спать вовремя за несколько дней до работы, чтобы организм легко просыпался утром. В первый рабочий день рекомендуется не спешить и не браться за все дела сразу. Начать с каких-то простых мелких задач. И еще избегать перегрузок, не задерживаться в офисе в первые дни, а уходить вовремя. Ну и думайте хорошим. Вспомните, за что вы любите свою работу, пообщайтесь с коллегами, посидите вместе, разберите какой-нибудь интересный случай, и нас уверяют специалисты, что все это вместе должно помочь восстановить вам вот то самое желание, ту самую мотивацию приходить на работу. Надеюсь, что вам это поможет. Ну а если вдруг вы чувствуете, что прямо сейчас коллег рядом нет, а желание работать почему-то тоже все еще не появилось, тогда делайте громче радиоприемники, потому что под музыку, и это доказанный факт, всегда работается легче.
1: Радио Могилев.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Мне тут, знаете, подумалось еще одно, наверное, правило, если вдруг вы чувствуете, что вот как будто бы где-то внутри вы еще не доотдыхали после отпуска и на работе немножко тяжко сидеть. Сделайте покер-фейс, и все, начальство будет мимо проходить, смотреть на вас на серьезного, думать, вот человек работает, старается. Такой вот совет, которому я не последую, потому что моя смена сегодня завершается. Дальше встречайте обаятельного Рустама Османова, с которым вы и проведете сегодняшний чудесный июльский вечер. У меня же на сегодня все. Всем пока.
1: Радио Могилев.

0: теперь вместе с тобой на века. Я подарю тебе всю себя, и как кино ты люби меня. Я твоя ростом, мой жах навсегда.
1: В Могилеве 16 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Белта. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Александр Лукашенко по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
3: Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества, и мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективе взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительной продукции.
2: Урожай зимового ячменя в Беларуси впервые превысил 1 миллион тонн. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по земледелию Сергей Кравцов, передает Белта. Преодолен очередной важный отрезок, выборочный 2026. Мы уже намолотили 2 миллиона тонн зерна, убрали пока только одну культуру, а зимый ячмень. Прибавка в урожайности к прошлому году более 3 центнеров с гектара. Впервые урожай превысил 1 миллион тонн зимового ячменя. За всю историю нашей страны такого урожая еще не было, сказал Сергей Кравцов. По его словам, сейчас в стране идет интенсивная уборка рапса, урожайность на среднеевропейском уровне. Размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 159 рублей 11 копеек или 30% бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Единовременную материальную помощь получат 230 тысяч школьников из более чем 112 тысяч многодетных семей. Такая помощь предоставляется многодетным независимо от дохода семьи. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства, месту пребывания одного из родителей ребенка. Важно, что материальная помощь к школе переводится на базовый счет получателям. И в завершение. Международная федерация функционального многоборья объявила о допуске спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу федерации. В заявлении говорится, что белорусские и российские спортсмены вновь смогут соревноваться на международных стартах с национальной символикой, а также выступать в командных турнирах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 21.
4: Шестнадцать часов ознаменовались моим появлением в эфире радио Могилев. Зовут меня Рустам Османов. Всем машу привет. Что ж, успешно перенял я эстафету у Тины Павловой. Не буду я следовать ее совету из прошлого часа сидеть с покерфейсом на рабочем месте и делать вид. Я буду именно что работать. Поэтому проводил я ее до двери, сам занял рабочее место. Теперь будем с вами развлекаться музыкой. Ну и первыми на очереди, кто очень хочет нас одарить своим творчеством, будет группа «Добро».

Если у вас лично ничего нового не случилось за день, по вашему мнению, то в масштабах страны кое-что все-таки происходит. А именно, в Беловежской пуще ученые находят все больше уникальных для Беларуси, а порой и для мировой науки, грибов. Но не спешите запрыгивать в резиновые сапоги, точить ножи и хватать корзины. Пока что находят просто лишайники. Но меня лично появление даже не встречающихся в наших широтах лишайников наталкивает на мысль, что и какие-нибудь новые съедобные грибочки у нас однажды появятся. Вот тогда уже можно будет ринуться в лес, чтобы их и собирать. Ну а пока вместо наслаждения от сбора грибов будем наслаждаться музыкой на радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25.

0: Диско. События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас вокруг нас. Отношения Беларуси и США на данном этапе президент Александр Лукашенко оценивает как неплохие, как по динамике, так и по перспективам. Такую позицию глава государства озвучил, принимая сегодня с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, подчеркнув, что наша страна намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в диалоге с американской стороной. В свою очередь Валентин Рыбаков отметил устойчивый характер двусторонних контактов. Встречи со спецпосланником США Джоном Коулом проходят примерно раз в неделю 10 дней. Несколько дней назад американцы сформулировали очередные предложения, с которыми президент уже ознакомился и дал поручение. В ближайшие дни постпред Беларуси в ООН передаст Коулу ответное послание главы государства. Также не исключены и новые визиты американского спецпосланника в Беларуси. И сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Белта. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
3: Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успехи, конечно же, зависят не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам в добрый путь.
2: В Румынии тем временем проходит всеобщая забастовка работников здравоохранения и социального обеспечения, организованная Федерацией профсоюзов «Санитас». Участники протестуют против законопроекта о зарплатах, который может снизить доходы медиков. Профсоюзы оспаривают сокращение надбавок за риски ночной смены, работу, выходные и праздники. Более 30% сотрудников могут лишиться этих выплат, хотя условия труда не меняются. В акции участвуют сотрудники свыше 400 больниц, где оказывается только неотложная помощь. Забастовка продолжится до тех пор, пока правительство не возобновит переговоры и не представит новый законопроект, согласованный с профсоюзами. В Молдове тоже напряженная ситуация. Пересох Дунай, заканчивается топливо, а в стране уже введен 30-дневный режим тревоги в энергетическом секторе. Решение принято правительством на фоне перебоев с горючим. Премьер-министр связал чрезвычайное положение с внезапным природным сбоем. Уровень воды в Дунае резко упал, что остановило баржи с топливом. В результате десятки заправок по всей стране остались без запасов буквально накануне аграрного сезона. Глава Кабмина также добавил, что поставки нефтепродуктов осложняются из-за логистических проблем в Румынии, откуда в Молдову поступает 70% дизельного топлива. Сегодня в Кишиневе даже состоялась акция протеста против повышения газовых тарифов и политики властей. Участники акции обвинили правительство в неэффективном управлении энергетическим сектором и потребовали объяснений относительно закупок газа, утверждая, что власти не закупали топливо в период, когда цены на международных рынках были ниже. А у австралийской энергокомпании Origin Energy проблемы другого рода. Там сообщили о взломе. Хакеры похитили данные 900 тысяч нынешних и бывших клиентов, включая имена, телефоны и частично данные карт. Инцидент вскрылся в июле. Расследование завершено, пострадавших уведомили. Предполагаемый злоумышленник даже передал СМИ скриншоты украденной информации и внутренней системы компании. Тем временем все внимание и энергия аграриев в Беларуси сейчас направлены на уборочную кампанию. В стране уже намолотили 2 миллиона тонн зерна. По сути, у нас понимают, как важны и энергетическая, и продовольственная безопасность. И только своим трудом мы можем это обеспечить.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире. Ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Близимся потихоньку к завершению очередного часа прекрасного вторника. Всем только пожелание удачи в делах. Ну, вот кое-у-кого одна часть дел вот-вот закончится. Это рабочий день, конечно же. Ну, а чтобы день не прекращал добавлять вам эндорфин в кровь, оставайтесь на наших волнах. В следующем часе услышимся с вами в рамках программы «Чарт подбери». Жду всех в 17.15. А пока новинка на радио Могилев от «Артик и Асти» и «Сивиль».
1: Новинка на радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси ООН Валентина Рыбакова, передает Билта. Глава государства обозначил в качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. Складывающаяся обстановка в наших отношениях, особенно динамика и перспективы неплохие, отметил президент.
2: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Я доверяю этому человеку. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки. Их пожелания. Я умею читать между строк. И дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если даже Джон пытается там чуть-чуть что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Последние 4 месяца в Могилевской области наблюдается небольшая, но стабильная прибавка валового регионального продукта. Об этом рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в регион. Темп роста промышленного производства в области составил 95,5%. Премьер-министр, которому президент поручил лично курировать проблематику промышленного комплекса, провел серьезную работу со многими предприятиями. Там, где он подключился, уже наблюдается положительная динамика. Что касается инвестиционных проектов, которыми занимается Могилевская область, они идут полностью в график. Остальные отрасли экономики области работают устойчиво в положительной зоне. Нигде нет критического проседания, отметил Дмитрий Крутой. Он добавил, что стабильно и хорошо работают транспортный комплекс, сфера торговли, общественного питания и энергетика. Мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной компании работают сегодня в Осипоевском, Хотинском и Чауском районах Могилевской области. Об этом журналистам рассказал ведущий госинспектор КГК Могилевской области Сергей Матвеев во время посещения хозяйств Чауского района, передает Билта. В Могилевской области сформированы 3 мониторинговые группы по качественному проведению уборочной, недопущению потерь при уборке зерна, сохранности урожая, а также работы мехотрядов по заготовке кормов и подготовке почвы к севу. За 3 дня посетили 6 районов. Были выявлены определенные нарушения. Например, обнаружили потери при уборке зерновых, указали на это. Комбайн отрегулировали, работа продолжилась. Агродроны по белорусским технологиям будут производить в Калужской области. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве по реализации инвестпроектов в сфере сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов, передает Билта. Документ подписан в Минске по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России. Для российской делегации организовали демонстрацию техники и возможностей белорусских предприятий. Цель подписания соглашения – выход на серийное массовое производство. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +20.

0: всем! Это программа «Чарт подбери» и я, ее ведущий Рустам Османов. Под всевозможный музыкальный аккомпанемент лето перевалило за середину, и уже потихоньку прощаемся с июлем. А поскольку программа у нас музыкальная, то послушаем что-нибудь на прощальные так или иначе темы. Доставайте носовые платочки и «Чарт подбери». Поехали!
1: «Чарт подбери»!
0: Для начала стоит уяснить, что если вы чем-то увлечены, то можете обо всем, кроме своего увлечения, забыв, надолго попрощаться с окружающей реальностью. Что-то вроде этого получается у исполнителей хита «Байландо». Так они были увлечены танцами, что полный «Амигос Адьос» получился. «Парадизио», «Байландо».

Без прощаний и расставаний не обошлось и в истории данного трека. В оригинале он записывался с участием вокалистки Марисы, но позже та покинула этот парадисио, и Байланда подвергся перезаписи с вокалом других девушек. Ну а хитовость в свое время придала ему живучести, поэтому даже если вы и захотите попрощаться с ним, не выйдет. Он то и дело будет всплывать в вашей голове бодрым мотивом «Чарт подбери». Процесс прощания выражается в совершенно разных действиях. Можно, например, долго говорить друг другу «пока» по телефону, но тут же заводить какую-то новую тему и заходить на следующий круг. Можно на прощание махать руками, а можно даже выписать поцелуйчик. Но только не спешите умиляться, «Чарт подбери». Поцелуйчик этот будет суров, как трек от Nickelback. Nickelback, «Kiss it goodbye».

0: правде ничего умилительного в этой песне нет, если кто не понял. Суровая правда жизни и вопросы справедливости в погоне за славой раскрываются в данном треке. Обратная сторона глянца, с которой вы сами захотите распрощаться. Ну а мы отпускаем свой kiss it goodbye и идем дальше.
1: Черт побери!
0: Еще одни суровые парни на очереди – Тита и Тарантула. Несмотря на свою суровость, тоже иногда устают. Их трек, который мы сейчас послушаем, посвящен объекту обожания, который, видимо, не очень-то и ценит глубокие отношения. Что же в таком случае делать, чёрт подбери? То же, что и сделали Тита и Тарантула – сказать «пока». Тита и Тарантула – «Goodbye, Сэйди».

Да уж, не знаю, что это за Сейди, о которой была песня, но выходками своими она допекла даже такого брутального мачо, как Тита Ларива, солиста группы. Он так и заявил в песне: «Хочу себе домик в пустыне, чтобы ночью считать падающие звезды, а не вот это вот все». Сейчас такое называется «токсичные отношения», чёрт подбери. Есть все же те, кто не настроен рассусоливать при прощании. Тем более, что к поговорке о долгих прощаниях и лишних слезах следующий случай не относится. Там наоборот, чем скорее, тем лучше. Поэтому трек так и называется «Давай закончим». Можно добавить уже эту возню. Куду.

Нечто подобное невыносимости от совместного пребывания и есть тема данного трека. Снова токсичные «Чёрт подбери» отношения. Поэтому Куду рубят с плеча, обрывая раз и навсегда те прочные канаты, что связаны.

0: связывали двоих и без лишних слов призывает к моментальному расставанию. Как в том анекдоте, так что даже чайку не попьете.
1: Черт побери!
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25.
1: Черт побери!
0: Даже разговоры о прощании лучше завершать на высокой ноте. В этом нам поможет Барнс Кортни. В чем-то Барт прав. Мы прощаемся на долгое время и с людьми, и с вещами, и с понравившимися местами. А веселье-то продолжается. Барнс Кортни. Фанне.

0: Трек от Барнс Аккортни о том, что веселье никогда не заканчивается. Он так и переводится. Но мне почему-то показалось, что сам Барнс каким-то не очень радостным, усталым голосом поет. Наверное, устал веселиться, чёрт подбери. Ну а тем временем веселье, может, и не кончается, а вот программа «Чарт подбери» — да. Все наши песенки на сегодня спеты. Провожал месяц июль под треки о расставаниях и прощаниях. С вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку и не расставайтесь с ней никогда, «Чарт подбери». Пока.
1: «Чарт подбери».
2: Наши хиты.

0: Дети растут, скидки в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
1: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В Цуме есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
2: Yeah.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Билта. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент выразил уверенность, что дипломатическая миссия послов будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Александр Лукашенко по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
2: В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республикой Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сферах.
1: Белшина планирует увеличить объем производства в третьем квартале примерно на 20%. Об этом журналистам рассказал гендиректор Белшины Андрей Сойко после совещания по итогам работы отдельных организаций промышленного комплекса Могилевской области за полгода, передает Билта. Совещание прошло на Белшине с участием главы администрации президента Дмитрия Крутого. Он уделил особое внимание мерам поддержки предприятий. Ему озвучили ряд необходимых шагов для увеличения объемов производства и улучшения экономических показателей. В частности, речь шла о поддержке в части тарифов на энергоресурсы, а также о пополнении оборотных средств для кредитования, закупки сырья и оплаты услуг. Андрей Сойко рассказал, что будут даны соответствующие поручения и совместно с правительством проработают механизмы такой поддержки. В Могилеве 1 сентября обновленными примут учеников 2, 15 и 40 школы. На все эти объекты из бюджета направлено более 15 миллионов рублей, сообщили в Управлении по образованию Могилевского горосполкома. Но подготовка школ не ограничивается только капитальными ремонтами. Проводятся текущие ремонты во всех учреждениях образования города. Это ремонт кабинетов, кровель, пешеходных дорожек, санузлов и внутренних инженерных сетей. На эти работы из бюджета выделено более 10 миллионов рублей. В Могилеве собственник комнаты в течение 8 месяцев сдавал ее в наем без заключения договора и уплаты налогов и попал в поле зрения налоговых органов. После проверки собственнику начислили подоходный налог и пени на общую сумму более 300 рублей. Налоговая напоминает, при сдаче жилья необходимо регистрировать договор найма и уплачивать налог. Ставка в Могилеве составляет 49 рублей в месяц за каждую комнату. За неуплату предусмотрена административная ответственность. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20. Новости.
3: А я считаю, что у каждого человека должен быть какой-то свой уголок, в котором он мог бы уединиться. И нет, речь не об санузле, а это какое-то сакральное место, где бы он мог собраться с мыслями или просто отдохнуть. И вот радио Могилев при всей своей общедоступности таким местом и является. Пока вы слушаете любимую музыку на наших волнах, вас может и озарить гениальная идея или нестандартное решение. Поэтому подключайтесь. Рустам Османов снова рад всем в 18 часов. А теперь надуваем лодки, достаем весла, поднимаем паруса, пойдем по волнам с буррито.

Сократ и Юлиана Караулова, газировка только что в нашем эфире. Ну, газировкой сейчас никого не удивишь, а ведь были времена, когда это было прямо открытие. И состоялось оно в 1767 году, ну а потом и достигло промышленных масштабов. И что интересно, когда английский химик Джозеф Пристли получил приятную на вкус жидкость, смешав газ с водой, он поначалу решил, что она полезна. Ну, конечно, это оказалось далеко не так, но в ограниченных количествах почему бы и нет. Ну, а вот музыку на радио Могилев слушать как раз в неограниченных количествах очень даже можно.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25.

0: следует помнить и о том, что мы еще не все интересные новости послушали. Что же там в жизни у звезд шоу-бизнеса происходит, как они сами вообще и вся прочая подробная информация будет донесена из уст Олеси Маскиной в программе «Подслушано» в 19.05 на радио Могилев. Не пропустите.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Билд. А верительные грамоты главы государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
2: Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нас авторитетным, политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложные геополитические обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять в вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать в Беларуси ливийских специалистов. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленность, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
1: Более 45 миллионов рублей из бюджета в этом году направили на подготовку 309 школ Могилевской области к новому учебному году. Сейчас в них проводят ремонт и обновляют столовые, спортивные площадки. Особое внимание к капитальному ремонту зданий. Так, в Могилеве обновленными примут учеников 2-я, 15-я и 40-я школы. На все эти объекты из бюджета направлено более 15 миллионов рублей, рассказала начальник управления по образованию Могилевского горосполкома Ирина Осмоловская.
3: В средней школе номер 2 выполнены ремонт кровли, инженерных сетей, завершаются работы по фасаду, устройству пожарной сигнализации. В средней школе номер 15 завершаются монтажные работы по кровле, отделке фасада, замене инженерных сетей, благоустройству и устройству отмостки. В средней школе 40 работы также кипят. Ведется смена кровли, отделка фасада, устройство сетей пожарной сигнализации и эвакуационного освещения.
1: 9-летний мальчик в Бобруйске получил тяжелую травму головы, упав с дерева. Следователи проводят проверку, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Мальчик приехал из России на лето к бабушке. Во время прогулки решил взобраться на дикую яблоню недалеко от дома. Не удержавшись на высоте около 3,5 метров, упал на бетонную тротуарную плитку, получив тяжелые травмы головы. Скорая оперативно доставила его в реанимацию. В настоящее время состояние мальчика оценивается врачами как тяжелое. Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подвел итоги контрольной работы за первое полугодие. Как сообщает телеграм-канал «Могилев природа», за это время вынесли 180 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 271 тысяча рублей. Еще 912 лиц, впервые попавших на нарушение, получили предупреждение. При этом зафиксирован 191 случай причинения вреда окружающей среде. Общая сумма ущерба превысила 90 миллионов рублей. Основная масса нарушений, как и прежде, связана с незаконным обращением с отходами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +18.

сегодня в подслушано очередная порция звездных новостей. Джонни Депп впервые появился в образе персонажа фильма «Эбенезер. Рождественская история». Актер представил первый трейлер своей новой картины. Ради презентации Депп перевоплотился в своего героя Скруджа и появился перед поклонниками в полном сценическом образе. Создатели фильма интригуют зрителей слоганом «В этом ноябре Джонни Депп Эбенезер Скрудж», имя которое вы знаете, историю которую вы еще не слышали. Фильм станет мрачным переосмыслением классической рождественской песни Чарльза Диккенса. Джонни Депп сыграл знаменитого скрягу Скруджа. По сюжету герою, неверящему в Рождество, предстоит столкнуться с призраками прошлого, настоящего и будущего, пережить тяжелые испытания и взглянуть на свою жизнь по-новому. Также Скруджа преследуют жуткие духи, а в редкие минуты затишья он срывает злость на прохожих, забрасывая их снежками на заснеженных улицах. Да. А уж страшнее не придумаешь. Сури Круз готовится к роли «Папа, держись». 20-летняя Сури решила пойти по стопам матери и отказалась от фамилии легендарного отца Тома Круза, взяв второе имя мамы – Ноэль. Уверена, что в Голливуде это называют творческим поиском себя, а в обычных семьях – подростковый бунт, затянувшийся до 20 лет. Девушка изучает музыкальный театр, но при этом собирается строить карьеру в моде. Вероятно, ее новая роль в постановке по Шекспиру – это идеальный план. Там и театр, и красивые костюмы. Зачем выбирать что-то одно? Интересно, будет ли Тому Крузу разрешено прийти на премьеру? Пока все звезды парятся в саунах Аспена или загорают на Мальдивах, Кейт Хадсон с дочкой и женихом покоряет дождливую Англию. В ее инстаграме идеальный набор для мамочек. Верховая езда, рестораны и мимишные пингвины в океанариуме. Старших детей Кейт брать не стала. Сидеть и смотреть, как мама кормит рыбу и целуется с женихом, ну уж нет. У них дела поинтереснее. Напомню, с основателем звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикавой Хадсон встречается с 2016 года. В 2021 году состоялась их помолвка. Но до свадьбы дело пока что не дошло. Возможно, потому что у Кейт перед глазами пример ее мамы Голди Хоун и Курта Рассела, которые счастливы в отношениях вот уже 43 года и при этом не женаты. Так что она никуда не торопится. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого. Подслушано.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
3: Наши хиты.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

Ну а вы не бойтесь оказаться на волнах радио Могилев прямо сейчас. У нас здесь весело и музыкально. Рустам Османов еще некоторое время у микрофона. И знаете что, если у вас пропала какая-то вещь, и вы ее не можете отыскать, поищите в Бельгии. Там просто в одном железнодорожном ангаре нашли огромную кучу теннисных мячей. 1000 штук буквально. Есть версия, что мячи собирали для переработки в рамках какого-то экопроекта, который, кто бы мог подумать, так и не запустили. Но это всего лишь версия. Досконально непонятно, откуда они там появились.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну и вот вам информация, которая может пригодиться через пару-тройку часов. Смартфоны очень мешают вашему сну, если находятся у вашей кровати, близко, непосредственно. Не говоря уже о том, если вы юзаете экран перед сном. Любые сигналы, вибрации и прочее могут вашу негу прервать, и вы не выспитесь. Хотя, наверное, это уже ни для кого не секрет. Но напомнить будет не лишним, думаю. Об этом подумайте ближе ко сну, пока же наслаждайтесь, пользуйтесь на здоровье своими смартфонами, слушайте в том числе и радио Могилев. Далее уже, правда, без меня будем прощаться на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока, услышимся обязательно.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси ООН Валентина Рыбакова, передает Билта. Глава государства обозначил в качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы неплохие, отметил президент.
2: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Я доверяю этому человеку. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки. Их пожелания. Я умею читать между строк. И дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если даже Джон пытается там чуть-чуть что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Темп развития сельского хозяйства в Могилевской области за первое полугодие составил 103,9%, а в сельхозорганизациях он еще выше, поскольку фермеры только приступают к активной заготовке урожая. Об этом рассказал журналистам во время рабочей поездки в Могилевскую область глава администрации президента Дмитрий Крутой, передает Билта. По его словам, сейчас особое внимание уделяется животноводству Бобруйского района, где возводятся сразу три объекта по разным технологиям. Это позволяет на практике сравнить эффективность материала, инфраструктурные решения и итоговую экономику каждого подхода. В Вещевском районе реализуется проект по итогам областного конкурса гражданских инициатив. Проект «Трагедия на Покрова» направлен на благоустройство места захоронения местных жителей еврейской национальности. Открытие обновленного памятного места состоится 14 октября. Дети нередко становятся жертвами кибермошенников. Все из-за недостатка жизненного опыта и цифровой грамотности, пояснили в прокуратуре Могилева. Одна из самых распространенных схем злоумышленников – блокирование мобильных устройств Apple с последующим требованием определенных сумм за разблокировку, рассказала старший помощник прокурора Могилева Екатерина Зубринович.
3: Важно помнить и рассказать детям. Никогда, ни под каким предлогом не входить на своем мобильном устройстве в чужую учетную запись, даже если об этом просит друг или тем более незнакомый человек из интернета. Никому не сообщать логин и пароль от аккаунта Apple. Не переходить по неизвестным ссылкам, пересыланным в мессенджерах от учетной записи.
1: Белорусские школьники с 1 сентября начнут изучать ИИ, передает Ньюсбай. Обновленная программа по информатике появится в 6-9 классах. Школьников научат составлять запросы к ИИ, проверять достоверность информации, обрабатывать тексты, аудио и видео. Также акцент на кибербезопасность, защиты персональных данных, распознавание мошеннических схем и дипфейков, сетевой этикет, ответственное использование ИИ, соблюдение авторских прав и национальный компонент ознакомления с белорусскими образовательными IT-ресурсами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +17.

работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Билта. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
1: Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успехи, конечно же, зависят не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам в добрый путь.
0: Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы. Церемония состоялась во время 19-го заседания Белорусско-Таджикской межправкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает Билта. На встрече обсуждали состояние и перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества, промышленная кооперация, взаимодействие в различных сферах экономики и социальной сферы. По итогам заседания подписан план мероприятий по совместному сотрудничеству Беларуси и Таджикистана. Могилев Лифт Умаш осваивает новые ниши для развития предприятия. Об этом рассказал генеральный директор Руслан Страхар после совещания по итогам работы промышленного комплекса Могилевской области. Он отметил, что из-за сложной ситуации на внешних рынках предприятие делает ставку на углубление специализации производства тяжелых лифтов и лифтов специального назначения. Также ведется работа в сегменте высотного строительства. Уже наработан пул проектов на следующий год, которые позволят выпускать конкурентоспособную продукцию. В Могилеве ведутся работы по безопасному пребыванию учащихся. Так, 37 школ города с учебного года будут находиться под физической охраной департамента охраны. Также в новом учебном году в школах областного центра, как и всей республики, продолжит действовать запрет на использование мобильных телефонов и умных часов во время уроков, отметила начальник управления по образованию Могилевского горосполкома Ирина Смоловская.
2: В начале учебного дня дети будут оставлять свои телефоны в шкафчиках, а по окончании образовательного процесса их выдает педагог, либо классный руководитель, либо дежурный администратор. Сохранность телефонов находится под полным контролем, поэтому уважаемые родители могут не волноваться за дорогие телефоны.
0: И в завершение, судебный департамент Абу-Даби объявил о запуске ИИ-платформы для помощи в принятии судебных и правовых решений, передает Билта. Ожидается, что это позволит повысить скорость процедур, а также точность и качество судебных процессов. Систему будет контролировать человек. Проект «Судебная платформа искусственного интеллекта» станет первой в мире интегрированной системой такого рода. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +16.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Кажите меньше, слухайте больше. У такие дни правда раскрывается не с гучных слов, а с выпадковых оговорок.
1: Телец.
2: Ситуация, якая сдавалась б уже зафиксована, отрымая новый протяг.
1: Близняты.
2: Вам треба будет иметь справу с вельми разными людьми. На запастись терпением, на урадте потребных выника утрымается дотягнуть худко.
1: Рак.
2: Нема причин хваляваться. Подеи могут развиваться не зусім так, як вы чакали, але у целом ситуация складецца спрыяльная.
1: Лео.
2: Калі вы нешта паабяцалі, але не зрабілі, гэта можа ўсплыць. Лепш успомніць самому.
1: Дзева.
2: Уважліва назірайце за навакольнымі, аналізуйце іх перамогі і няўдачы. Чужы вопыт апынецца для вас карысным.
1: Шалі.
2: Вельмі важна аддзяляць мімалётныя парывы ад сапраўдных жаданняў. Калі гэта пакуль не атрымоўваецца, варта зрабіць паўзу і нічога не прадпрымаць.
1: Скарпіён.
2: Вас могуць уцягнуць у калектыўныя разборы. Старайцеся атрымацца далей ад скандалаў.
1: Стралец.
2: Новые нечаканные пропановы здольные закружить голову, але не спешайтесь с отказом. Зараз не лепший час для переменов.
1: Козярог.
2: Не варто ярко проявлять уласную индивидуальность. Попробуйте злиться с новокольными.
1: Водолей.
2: День будет бадёрый и продуктивный, а одно ваше жадание будет выконано.
1: Рыбы.
2: Гэта будзе выдатны дзень, калі вы выявіце пачуццё меры і не станеце пераходзіць пэўную рысу. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп на радыё Магілёў.

чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Наши хиты. А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: 29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Наши хиты.

Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: tiptoe.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.